ça te passe pas, moi et you. И за не путь ты плывем, а знал. Тупор в меня слопила очи, моя любовь. Я шел и путь ты плывем, а знал.